0: Оставшая колонна по СБшных кабинетах взрывается окна. Суки суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе.
1: А также на рассвете не стану возражать за нашу свободу хлыстом.

Слышим! Идет цезуришное видение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима!